принес ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

груди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

Аленушка, Аленушка, Алена, сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай одним движением ресниц, расскажет мне.

Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай.

я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знаю.

тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом

Но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает. Твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает. Твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины, где-то там.

когда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь, и если у тебя есть

сосненьки к нему желательно нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

духовных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь,

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ах ти жизнь моя, зима, Колыма. Светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как

Ты конвойный, веришь в Бога, аль нет? Нелегко мне умирать в 20 лет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной. И шагаем мы не в ногу, как не стой ноги, и на Байкале дорогу ранят сапоги.

слезы, только это все в душе. А в письме не женский почерк,

0: радио «Шансон».
1: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более мне Леха отвечал. А теперь реши, кому из нас с ним хуже,

Ада снутри. И когда мне так уж тошно хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтобы Лёха расстегнул рубаху и гляжу, гляжу часами на тебя.

0: а моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.
5: Очень много на земле красавиц,

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно что все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светят.

здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Кировский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
4: Если

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не

0: никуда.
1: Ну что ж, сегодня вполне можно себе позволить прогуляться, куда глаза глядят, не выбирая особо маршрутов. Ведь на то и существует день воскресный, выходной, чтобы освободиться от планов, дедлайнов и отдохнуть как следует. Я, Ирина Сотникова, искренне вам этого желаю. Пусть день будет насыщен только приятными моментами и, конечно же, хорошей музыкой на радио «Шансон». Виктор Дорин прямо сейчас. Просыпаемся и танцуем.

тебя буду ждать.

0: Да, уж легко понять людей, у которых сегодня выходной, можно продолжить нежиться в кровати, а у кого-то день рабочий. Ольга написала в наши мобильные: выходные. Было бы здорово пойти воскресным утром по дорогам в никуда, но иногда приходится идти на работу. А утро сегодня прекрасное. Хорошего воскресного дня и привет всем шансоновским слушателям от Ольги из Ярославля. Вы, пожалуйста, дорогие мои, тоже пишите, какие планы на этот день. Ну и привет передавайте. +7 909 955 103 0.
1: Породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Ефрем Амирамов на шансоне «Лучшая из мам». Своих самых любимых, дорогих, близких людей и мам, и жен, и детей, которые старше 12 лет, берите с собой на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая пройдет в столичной лайф-арене уже 14 ноября. На сцену поднимутся наши дорогие шансонье Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Воровайки», «Лесповал» и другие артисты. Билеты на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В доме моем случилась беда.
5: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Что касается профессий, больше всего вакансий на российском рынке труда по итогам сентября было в сфере розничной торговли, промышленности, строительстве, логистики, туризме и общепите. Так вот, всем, кто сегодня трудится, легкого, плодотворного, конечно, дня. Ну, а кто отдыхает, приятных забот в компании любимых артистов на шансоне. Штар далее продолжает эфир Джоя.

Мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью.

Участники «Бархатного шансона» 2026 Анатолий Полотно и Федя Карманов открыли новый час на шансоне в Москве 8.05. Сегодня, 11 октября, Международный день девочек. Праздник этот был учрежден в 2011 году, чтобы привлечь внимание к правам девочек и напомнить, что каждая из них заслуживает заботы, качественного образования, безопасности и свободы выбора. Дорогие мои девочки, всем нам желаю счастья и любви. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем вместе это утро воскресного дня. Я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Пишите. +7 909 955 103 и 0. Зачитаю ваше сообщение в прямом эфире. Ладонь.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем, а вы...

городские встречи. Сергей Наговицын на шансоне. У нас с вами свои городские встречи, вечернее шоу. Каждый вторник, среду и четверг Юлия Степанова и Роман Шахов встречают вас в эфире, делятся актуальными новостями, событиями. Вы тоже обязательно присоединяйтесь, отправляйте ваши жизненные истории по теме, делитесь советами, в общем, не пропускайтесь. Мы же не упустим момента послушать дорогих исполнителей. Сергей Ростов на шансоне.

делегат с планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные,

В наших мобильных выходных есть сообщение. Передайте, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона, одночатовцам, поночугам, поздно не спящим, и поутрюгам, рано не спящим. Всем, кто меня знает, узнал, здоровья, добра, позитива и любви. Это написала Наталья из Долгорукова. Не просто любви всем, а большой, светлой и чистой. Любовь Успенская и Николай Басков на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
6: Ого!
8: А ты видела?
9: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
7: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захватить.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это наш формат.

после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот эта музыка.

Александр Маршал на шансоне, на самом душевном только что в столице. 8 часов 49 минут. В завершении этого музыкального часа еще послушаем с вами Славу. Какой чудесный дуэт они составили, как ведущие мероприятия «Шансон года 2025». Посмотрим, кто будет вести этот праздник уж в следующем году. Будет ли это вновь Александр Маршал, пока остается под завесой тайны. Ну а прямо сейчас в эфире Стас Михайлов. Музыки много. Шансон один.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что решение вступает в силу и разрешает направить на мировой рынок 500 000 тонн топлива. Это позволит исполнить договоренности, достигнутые в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США. Руководитель ведомства подчеркнул, что послабление ограничений не затронет интересы отечественных потребителей. Текущие объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и зарубежные поставки. В России изменяются сроки обучения в вузах. Продолжительность программ по новой модели составит от 4 до 6 лет в зависимости от сложности специальности, сообщает РИА Новости. На подготовку инженеров, врачей и педагогов потребуется больше времени, чем на обучение специалистов в сфере туризма. Также изменится длительность магистратуры, которая займет от 1 года до 3 лет. Полноценный переход университетов на измененную систему образования планируется завершить к 2030 году. Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по качеству дорог. РИА Новости сообщает, что в этих регионах доля трасс, соответствующих нормативам, превышает 94%. В среднем по стране данный показатель составляет около 58%. При этом в последние годы доля качественной дорожной сети стабильно растет. Что касается городских агломераций, то здесь наилучшие результаты продемонстрировали Костромская область, Москва и Марий-Эл, где нормам соответствуют почти все дороги. Большинство россиян готовы оставаться на связи с коллегами во время отпуска. Как сообщают «Известия», 42% граждан спокойно реагируют на рабочие вопросы во время отдыха, если ситуация действительно важная. При этом четверть опрошенных согласны общаться по рабочим делам практически без ограничений. И практически столько же в отпуске полностью пропадают со связи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

наши мужчины и женщины, это слушатели радио «Шансон». Евгений Кемеровский и Таисия Повали открыли новый час. Сейчас в Москве 9 утра и уже 5 минут. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Мы вместе проводим утро выходного дня. В эфире далее Алена Петровская. Петербургу шлем пламенный привет. Слушаем радио «Шансон» на частоте 104.4 FM. Москва 103.0. Всем доброго утра.

женщина, семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится —

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщин.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

0: женщины нет.
1: Абсолютно точно. Олег Митяев на шансоне. Только что история под названием «Женщина». Такая вот очаровательная, красивая леди Анна Семенович в прошедшую пятницу побывала в гостях у радио «Шансон» в «Звездном завтраке». Как это было, можно посмотреть в

наших социальных сетях и на официальном сайте Радио Шансон. Там есть видеотрансляция. Заходите, оставляйте комментарии. Ваши сообщения, лайки всегда нас радуют. Ну, а прямо сейчас послушаем дуэтную работу Анны Семенович и Вован в продолжении эфира.

0: Евгений Григорьев на шансоне. Есть также послание для Евгения в наших мобильных выходных от Лены. Привет из Норильска всем, кто слушает шансон. У нас зима, снег выпал, сантиметров 8. Но на душе весна и любовь. Мы с любимым едем жарить шашлычки и наслаждаться друг другом. Ох, как я вам завидую. Хочу сказать на весь мир, как я люблю своего Женечку, и это навсегда. Всем хорошего настроения.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Так, есть у нас еще сообщение. Доброе утро, радио Шансон. Передайте привет Анечке, Костику в город Луганск, СНТ Артемовск, от Сергея и Даши. Отлично вчера посидели, надо чаще встречаться. Всем хорошего дня, отличного настроения. Так, ну, насчет музыкальных заявок, они у нас в программе только для вас. Сейчас тоже хорошая песня про мужчин.
1: Будет день, наполненный до края, много будет правильных тостов. Не забудьте рюмки, поднимая, то сказать.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате предложили бесплатно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Как сообщает ТАСС, авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающим дошкольников. Программа для отцов призвана устранить это различие. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию напитков грузинских производителей. Как сообщает РБК, по решению Совета Евразийской экономической комиссии вводится временная санитарная мера по прекращению ввоза и оборота продукции, которая не соответствует стандартам по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Под запретом, среди прочих, оказался и произведенный в Грузии напиток «Кока-кола». Икру и шампанское на Новый год пора закупать уже сейчас. Как сообщает агентство Prime, эксперты советуют приступать к приобретению товаров с длительным сроком хранения. Ближе к декабрю традиционно прогнозируется сезонный рост цен на игристые вина, красную икру и цитрусовые, что связано с индексацией акцизов и повышенной нагрузкой на логистику. Также стоит обратить внимание на кофе, орехи и шоколад. Такой подход позволит избежать предпраздничного ажиотажа и сэкономить семейный бюджет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на «Танцпол». Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9 и ожидается до плюс 14. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех советах.

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг. 10.06. Точное столичное. Всем огромный утренний привет. С вами Ирина Сотникова. И как же приятно встречать выходной день в компании дорогих артистов. Ну и ваших сообщений, конечно, в наших мобильных выходных. Ольга нам пишет следующее. Поздравьте, пожалуйста, всех работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Пусть будет у них побольше солнечных дней и больших урожаев. Что ж, всех причастных поздравляем с их профессиональным днем. А я, пацанов, не...

0: Да, пробежки – это хорошо. В наших мобильных выходных есть сообщение. Газорез пишет: «Мы с вами всегда. Привет моим дорогим шансоньеткам. Поставьте, пожалуйста, Высоцкого. Утренняя гимнастика. Всех люблю». Ну вот, пожалуйста, размялись. Спортивные танцы у нас с вами такие тоже. Хороший вид спорта. Вы на волнах шансона. Всем желаю отличного выходного дня. Потанцуем, разомнемся еще немного. У нас в ближайшие минуты Марракеш, Максим Апрель. Также будет Алексей Брянцев, но прежде Зара.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

свои счеты.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Но есть события, о которых невозможно забыть просто так. Воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. И, конечно, это воспоминания о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Я напомню, что в этом году мероприятие пройдет 14 ноября в Лайф-арене. Вот если вы туда попадете, конечно, это останется с вами навсегда. Все, эти чувства, эти воспоминания великолепные будут. Ждет вас выступление Михаила Шафутинского, Стаса Михайлова, Евгения Кемеровского, Чепика Холла также будет. Ну а прямо сейчас в эфире шансона участница всенародной танцплощадки Ирина Круг.
1: Остановись, послушай, не спеши.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет.
10: Следствие зашло.
9: Как?
8: Так.
10: Без стука.
8: Ты кто?
9: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
10: Новые серии.
8: Ого.
10: А ты видела?
9: Нет.
8: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
8: Где?
10: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026 осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

для многих, я думаю, не секрет, что осень – это пиковый сезон для разводов и расставаний. По данным психиатров, кстати, в октябре число обращений за помощью как раз из-за расставаний вырастает примерно на 30%. Да, эксперты связывают это с сокращением светового дня, дефицитом витамина D, серотонина, а также накопившейся усталостью и бытовыми конфликтами. Прогнозируют, что ситуация начнет стабилизироваться к декабрю. Это хорошо, конечно, когда у людей появляется праздничное настроение. Между тем, до новогодних праздников всего 81 день. Ждем, надеемся, верим, любим. Чего мы

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российский АПК справляется с масштабными вызовами, заявил Михаил Мишустин. В своем поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства премьер-министр подчеркнул, что отечественный агросектор демонстрирует стабильный рост в условиях внешних ограничений. Как передает РИА Новости, глава правительства отметил высокое качество и востребованность отечественных продуктов питания. Страна продолжает активно наращивать объемы производства, полностью обеспечивая внутренний рынок и расширяя географию поставок за рубеж. Выходные дни в ноябре и январе не приведут к уменьшению заработных плат россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму, дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на доходы граждан с фиксированной оплатой труда. Стоимость одного рабочего дня в праздничные месяцы пропорционально увеличивается, поэтому сотрудники получат привычные суммы. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а ближайший праздничный выходной ожидает работающих граждан 4 ноября. Москва и Китай стали главными направлениями для отдыха россиян в начале ноября. При этом, как сообщают «Известия», более половины отечественных путешественников планируют провести предстоящие праздники внутри страны. В российском сегменте лидирует столица, которая в этом году обогнала по популярности Санкт-Петербург. Среди зарубежных маршрутов, кроме Китая, спрос на поездки, в которой вырос почти в полтора раза, большой популярностью пользуется Таиланд. Первый снег в Москве задерживается. Как передает РИА Новости, специалист Центра погоды Михаил Леус спрогнозировал необычно позднее появление зимних осадков в столице. По его словам, обычно первый снег выпадает в середине октября, а временный покров образуется в начале ноября. Однако в этом году из-за затянувшегося тепла метеорологические процессы сдвигаются. Поэтому москвичам пока не стоит ждать скорого наступления полноценной зимы и переобувать автомобили на зиму. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +11, ожидается до 14 градусов.

столичном регионе дождя пока нет, ожидается только ночью. Успевают привести в порядок участок все, кто проживает в малоэтажных домах. А вот уже следующую неделю обещают нам сырость и мокроту. Осадки накроют Москву. 11.06, точное столичное. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. С вами Ирина Сотникова. Ну а продолжит эфир Михаил Бублик. Вот тут уже настоящая буря.

родился, тебе, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Что касается переписки, есть сообщение в мобильных выходных. Здравствуйте, передайте привет тете Люде, дяде Олегу и не Вове от Виолетты. Гуляйте, отдыхайте, люблю вас. Вы, пожалуйста, тоже пишите, если есть повод. +7 909 955 1030, номер единый для ваших смс-сообщений, ну и посланий во все доступные мессенджеры. Музыкально у нас в ближайшие минуты Любовь Успенская, ну а прямо сейчас Анатолий Могилевский.
1: Когда простым...

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
3: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Концерт Сергея Куренкова состоится уже в ближайшую субботу, 18 октября в Москве, в культурном центре «Меридиан». Ждет вас только живой звук, теплая атмосфера. В зале возрастное ограничение концерта 12+, а в программе, ну, конечно же, лучшие хиты многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе и вот эта композиция, которая на шансоне была только что, «Сердце твоего», и «Женщина в воздух», и «Я тебя рисую», а также ожидаются премьеры новых песен. Не пропустите.

снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет, вдруг пойму, аж заноет

0: радио «Шансон» реклама.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин на волнах осеннего шансона завершит этот музыкальный час. Группа «Земляне», композиции «Одиночество». Пусть в этот день вас радуют ваши близкие, ваши друзья. Ну, а если оставаться одному, то исключительно по собственному желанию для релакса или, может быть, чтобы выспаться. Я, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь. Студийную эстафету принимает далее Андрей Лобанов. Ну, а я вернусь уже завтра. Набирайтесь сил. Пока-пока.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. В Москве полдень, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В ноябре российских пенсионеров ожидает увеличение выплат. Об этом сообщает Russia Today со ссылки на депутатов Госдумы. Гражданам, отметившим 80-летний юбилей в октябре, автоматически удвоят фиксированную часть страховой пенсии, сохранив при этом доплату за уход. Таким образом, общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей. И еще о выплатах. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет. Как сообщает РИА Новости, в проект федерального бюджета заложено увеличение гарантированного государством минимума на 6,8%, почти до 29 тысяч рублей в месяц. Индексация связана с ожидаемым ростом средних зарплат по стране. Данный показатель, среди прочего, используется при расчете больничных листов и пособий по беременности и родам. Федеральные образовательные программы для старших классов школ будут полностью обновлены. По информации Росбалта, изменения затронут рабочие программы по ключевым дисциплинам как на базовом, так и на углубленном уровнях. По словам министра образования Сергея Кравцова, новые правила обеспечат единство учебного пространства страны и равные возможности для школьников на финальном этапе обучения. Обновленный регламент вступит в силу осенью следующего года. Чрезмерное увлечение гаджетами снижает школьную успеваемость и задерживает развитие детей. По мнению психологов, на которые ссылается РБК, клиповый контент тормозит развитие логического мышления и вызывает дефицит внимания. Кроме того, излучение экранов блокирует выработку мелатонина, нарушая циркадные ритмы. Поэтому специалисты рекомендуют полностью исключить цифровые устройства до 3 лет, а подросткам дозировать сессии, чередуя время у экрана с активной деятельностью. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей и 67 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: она со мной.
1: Иногда одна песня словно собирает весь день в маленький уютный сюжет. Такой получилась композиция Евгения Григорьева «Пить с ней вино». А далее еще одна история, полная характера, эмоций, задор. Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин, Вероника Перепелкина, Андрей Лобанов у микрофона. Вы на волнах самого душевного, всем прекраснейшего настроения, дорогие друзья. Делайте громче.

0: Я люблю тебя.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Октябрьское воскресенье, чашечка чая, ну или кофе, кому что удобнее, и будь то смотришь любимое кино. Только что звучала песня, которая могла бы стать заглавной темой серьезного советского фильма, а вроде бы так и было. А теперь сцена из романтической истории. Виктор Королев на белой карете, и пусть сегодня ваш день закончится на хорошей ноте, а если еще не начался, то начнется вместе с нами, с самым душевным радио.

0: старой карете.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло.

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

закружила осень, на ладонях просек мокрые рассветы и тополя. Пусть сегодня осень.

Но сразу хочется задаться вопросом, а что, кое-что они, кстати, могли. Елена Ваенга, абсент, воскресенье днем. Ну, а почему бы и нет, можем себе позволить. Дорогие друзья, хочется напомнить вам о том, что до 14 ноября остается все меньше времени. А кто-то сейчас спросит, а что там 14 ноября? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» радио «Шансон» приглашает. Дорогие друзья, соберутся все так скажем, крутые и легенды шансон. Михаил Шафутинский, ну, здесь и крутой, и легенда подходит. Виктор Королев, Григорий Лепс, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и еще много-много других легенд. Ну, и, конечно же, новые звезды жанра Чепик, Холла и так далее. Дорогие друзья, собираемся всем 14 ноября в столичной лайв-арене. Билеты на танцпол есть. И, напоминаю, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно, а на борту лайнера – питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Дорогие друзья, ну и в рамках мобильных выходных зачитываю ваши сообщения, которые вы отправляете на единый номер +7 909 955 103 0. Вот что есть к данному моменту. Здравствуйте, радио «Шансон». У меня два праздника – юбилей и день сельского хозяйства. Хочу поздравить девочек, с кем училась в 1976 году, город Элиста, на молочное дело. Я знаю, что они все уже бабушки. Хочу пожелать им кавказского здоровья, семейного благополучия. И пусть всегда будут жизнерадостными. С уважением, Александра Федоровна Серова, город Ставрополь. Александра Федоровна, вас также с праздниками. Поздравляю я и радио «Шансон». А, дорогие друзья, а песни заказывать в программе только для вас. Она в 15:00. Ждите и пока слушаем шансончик.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Служба заказа такси полностью восстановила работу в столичном регионе. Как сообщает агентство РИАМО, во время сбоя на экранах смартфонов появлялись сообщения об отсутствии свободных машин. Сейчас сервис снова функционирует в штатном режиме, а автомобили доступны пассажирам. При возникновении единичных перебоев специалисты рекомендуют клиентам просто повторить попытку оформления поездки через несколько минут. Также восстанавливается работа других затронутых сбоем сервисов. 50-летняя россиянка одержала победу на международном конкурсе красоты. Москвичка Мария Филина заняла первое место в своей возрастной категории на престижном состязании «Мисс и Миссис Организация Объединенных Наций», сообщает ТАСС. За главный титул боролись представительницы из разных стран мира, включая Японию, Сингапур, Казахстан и Индонезию. Победительница, которая в обычной жизни успешно ведет кулинарный блог, уже привезла на родину почетную ленту и корону. На Земле началась сильная магнитная буря. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Академии наук, уровень геомагнитного шторма достигал 3 баллов по 5-бальной шкале. Из-за мощной активности на Солнце над территорией страны наблюдаются полярные сияния высшей интенсивности. Необычное природное явление зафиксировали жители Москвы и южных регионов. Однако в столице и Санкт-Петербурге рассмотреть яркое зеленое и сиреневое свечение мешает плотная облачность. Редкую книгу Иосифа Бродского выставили на продажу в Санкт-Петербурге по цене квартиры. Как передает Росбалт, уникальный экземпляр сборника стихотворений оценили почти в 30 миллионов рублей. Раритетное издание было выпущено ограниченным тиражом в Швеции к юбилею поэта. Главная ценность лота заключается в подлинном автографе Нобелевского лауреата с личным посланием. Изначально владелец планировал выручить за раритет еще больше, но позже снизил первоначальную стоимость более чем на 3 миллиона рублей. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

Только что Михаил Круг спел, это было вчера, и знаете, в воскресенье утром эта фраза звучит как мантра, ну даже днем, сколько, 13:06 сейчас в студии радио «Шансон». Вчера было весело, хорошо, какие-то планы, может быть, и заботы, а сегодня можно выдохнуть. Эдуард Хуснутдинов далее честно признается, что, ну, не святой, и, собственно, тоже можно отнести эту фразу к вечеру субботы. Андрей Лобанов у микрофона, это самое душевное, всем прекрасного настроения.

В октябре так легко поддаться романтике. Ну а что, красота, желтизна деревьев, дон, ветер, дорога. Ну согласитесь, романтично. Но романтика романтикой, а антисептик, знаете ли, никто не отменял. Да, следим за гигиеной. Поэтому сразу, за речной лирикой очень серьезное предупреждение от Григория Лепса. Не трогайте душу грязными руками. Моем руки, слушаем.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике «Санис» на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. «Санис» делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

хватало, ведь она словно воздух была. По весенним шаталась кварталом и над городом нашим плыла.

Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной.

день весны, предрассветный час, и в тревоге сны ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять? Ты красивая.

болевшей, нерастраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной, утро серое, седой туман, тихий разговор наедине. Может, я в твоей судьбе обман, только ты одна в моей судьбе, а ты красивая,

0: родная, ты прости меня, Бога ради.
1: Ну, как говорилось в одном художественном произведении, зима близко, но все-таки еще есть у нас момент, который нужно обязательно прожить, прочувствовать. Это я вам опять намекаю на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября. Да, в столичной лайф-арене встречаемся. И на сцену выйдут легенды шансона. Михаил Шафутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг, Григорий Лепс и другие легенды, новые звезды. Тоже будут чепь, кола. Билеты на танцпол есть. И напомню, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого!
9: А ты видела?
11: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг, 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Александр Розенбаум на Дону, на Доне. Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Напомню, единый номер для всего, что вы пишете, плюс 7-909-955-103-0. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет Яне Лисич из города Донецка от подруги Олесь. Передали. Добрый день, радио «Шансон». Поздравить вторую группу, учились в городе Элиски в 1987 по 1989 на мастеров кисломолочной и молочной продукции. С праздником перерабатывающей промышленности. Желаем всем добра и счастья. Светлана из Воронежа написала. Светочка, привет вам большое и с праздником. Поздравляю свою сестренку Надежду Николаевну Беложирову и весь коллектив с праздником, Днем сельского хозяйства. Поздравляю всех причастных.
1: Я знаю, поздно.

0: При слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные полезные товары для питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи, лакомства и корма премиум и супер премиум класса, ветеринарные препараты и ветдиеты. Зоомагазин «Кошкин дом» на Антикайнина 7А работает ежедневно с 10 до 20 часов. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 704-26, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 34 дня. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Сервисы Яндекса, в том числе Яндекс.Гоу и Яндекс.Еда, начали восстанавливать работу после сбоя. Как пишет Москва-24, чат с поддержкой временно недоступен. Приложения Яндекс.Пэй и Яндекс.Лавка также пока не работают в полном объеме. Пользователям, которые не могут связаться с поддержкой через приложение, советуют писать в официальные аккаунты сервисов в соцсетях. Дата-центр Яндекса во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА. В компании заявили, что была повреждена инфраструктура объекта, платформа переведена в аварийный режим. Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что профилактика и лечение ожирения имеют большое значение для защиты физического и психического здоровья детей и подростков, а также для поддержания их здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни. Там подчеркнули, что с помощью одного лечения остановить рост возникновения ожирения невозможно. Странам нужно принимать меры и стратегии, которые позволит сделать здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Слушал сейчас новости Дарьи Березовской про то, что более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. И как-то хотелось пошутить, но понимаю, что не до шуток. Хочется срочно всем раздать по морковке и налить немножечко водички и сказать: ребятушки, давайте как-то будем следить уже за собой. Меня зовут Андрей Лобанов, радио «Шансон». Всем отличного настроения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Помню, как в далеком галопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

Знаете, как бывает, слышишь песню про мамины посиделки, и сразу в голове всплывает картина. Ты маленький, тебе велят, не шуми, посиди спокойно. А ты все равно подслушиваешь и чувствуешь себя почти взрослым. Почти взрослым. Да, вот и огонь забытых мной цитат от Ирины Круг. Это как вернуться в

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Обнулиться хочется после каждого тяжелого дня, в воскресенье особенно, будь то если не успел все переделать, надо просто сбросить счетчик. Но иногда перемены приходят сами, без кнопки сброса. Иван Кучин знает, как бывает, когда судьба берет и переписывает сценарий. Человек в телогрейке вот-вот появится в эфире самого душевного. Это про те самые крутые виражи, после которых ты уже не тот, что был раньше. Пусть песня напомнит, перемены — это тоже часть пути.
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок.

не свидится нам. Я примчалась к тебе,

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

погоны. Человек в телогрейке или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шагал.

0: Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олея Групп».
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только бипедастер с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: что да, то да.
1: Спасибо большое, Вилли Токарев, муж-муженек. Продолжаю в рамках мобильных выходных зачитывать ваши сообщения, дорогие друзья. Спешу поздравить моего замечательного мужа Алексея Артемьева из деревни Юрловки с Днем сельскохозяйственного работника. Да, сегодня много сообщений приходит на эту тему. Желаю ему крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности. У тебя все получится. Иди к своей цели. Твоя Танюша из Саратова. Алексей, у тебя все получится. Иди к своей цели.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрости и оптимизма под хиты на любимой волне. У микрофона Дима Казанцев. Приветствую всех и каждого. Скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

Любимые мелодии рано или поздно зазвучат, а пока вот об этом. У меня новость, и она точно вызовет бурное обсуждение. Особенно у школьников и их родителей. По информации «Комсомольской правды», в России хотят увеличить продолжительность учебного года на 14 дней. То есть учиться придется до середины июня. Инициатива принадлежит заместителю секретаря Общественной палаты Владиславу Грибу. И вот какой аргумент. Дополнительные дни нужны, чтобы организовать творческие занятия для детей вне основной программы. Мастер-классы, кружки и проекты, чтобы школьники могли раскрыть таланты и не засиживались все время за учебниками. Звучит неплохо, да? Но вот что интересно. Педагогическое сообщество эту идею не особо поддержало. И Минпросвещение раньше уже высказывалось против. Там считают, что вводить пятую четверть не нужно. Мол, и так нагрузка не маленькая. Да и лето — это все-таки время отдыха. В общем, пока это только инициатива. До ее реализации далеко. И вопрос будут обсуждать. Мне кажется, школьники будут против. Но это не точно.

Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье. Под хиты на любимых радиоволнах.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, у меня для вас невероятно трогательная и вдохновляющая история. Прямо как в кино, только это чистая правда. Знакомьтесь, Чарльз Смит из Австралии. Теперь он официально самый пожилой мужчина в мире, который впервые стал дедушкой. И да, он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему 91 год и 209 дней. Теперь он дедулька. Его внучку зовут Айла. А теперь самая интересная часть этой истории. Чарльз узнал о своем рекорде неожиданно. Его сын Эшли и невестка Хана решили устроить папе сюрприз. Тайно отправили заявку в Книгу рекордов, а потом вручили ему сертификат. Представляете лицо деда в этот момент? Кстати, сам Чарльз говорит очень мудрые слова. Для него важнее не рекорд, а семья. И это, пожалуй, главная мысль всей этой истории. Настоящие ценности всегда рядом, в кругу близких. Ну а среди женщин подобный рекорд поставила Мариана Валенберг в 2008 году. Ей было 96 лет, и она впервые стала бабушкой. Вот такие душевные новости.

Человек устроен таким образом, что, встречая новых людей, мы всегда им присваиваем те черты характера, которым они часто не соответствуют. И тут разговор не о том, что первое впечатление обманчиво, а о другом. Каждый из нас следует собственным интересам, которые могут расходиться с целями окружающих. Вот как-то так.

Друзья, знаете, что общего? У электрогитары и русского языка. И то, и другое может сыграть с вами злую шутку, если не знать правил. Сейчас расскажу самые частые ошибки с тотального диктанта 2026. Они заставляют понервничать даже самых крутых ребят. Какие ловушки подстерегают участников на каждом шагу, рассказывают РИА Новости. Давайте разбираться. Итак, топ-3 орфографических ошибок. Это «не со словами», «слитно» и «раздельно», «прописные» и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, ну и двойная «Н» в прилагательных и причастиях. Тут легко запутаться, как в гитарных аккордах. Жареный на масле картофель с двумя «Н», а просто в слове «жареный» — одна «Н». Кроме того, есть коварные моменты, непроизносимые и непроверяемые буквы. Слова вроде «аннулировать» с двумя «Н», «ассоциация» с двумя «С» и «масштаб». Там кое-где буква «С» затесалась. Устаревшие слова тоже не дремлют. «Лейб-гвардия» пишется через дефис. А теперь барабанная дробь, пунктуация. Вводные слова, оформление прямой речи и знаки в сложных предложениях. Ну что добавить? Русский язык самый богатый, как ни крути. Видимо, надо лучше готовиться. Ну а каждая ошибка — это шанс стать еще грамотнее.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных произведений к мыслям вслух. Не знаю, как вы относитесь к спамерам, но это никак не повлияет на число звонков, которые будут одолевать повсюду. Сколько бы я ни блокировал неизвестные номера, они все равно звонят. Знаю людей, которые троллят спамеров, вводят их в заблуждение или шутят над роботом, если позвонила нейросеть.

Музыка очень скоро вернется. Тем временем мысли вслух. Чем раньше повзрослевшие дети съедут от родителей, тем больше шансов начать жить исключительно своими интересами. И тем, и другим. Но не всем это сразу удается. Но пытаться надо, чтобы выйти из зоны комфорта и начать жить в хорошем смысле.

Новости подоспели. Треть респондентов призналась, что испытывали к школе теплые чувства время от времени. Большинству опрошенных нравились интересные уроки, общение с друзьями и школьные предметы. Также респонденты вспоминали добрых учителей, кружки, творческие мероприятия и спортивные соревнования.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к необычным новостям. Поговорим о вещах серьезных, но постараюсь это так подать, чтобы было не слишком мрачно. Пристегиваем ремни. Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в 2025 году. И да, это не сюжет криминального сериала, а реальность. Итак, встречаем в кавычках виновника торжества. Только без оваций, понятное дело. Типичный коррупционер прошлого года выглядит так. Мужчина от 30 до 49, то есть состоялся в жизни. Без судимостей в прошлом, с высшим образованием и семейный. Действует по месту постоянного проживания. Звучит как описание соседа или коллеги, правда? Вот и мне не по себе. А теперь цифры. С 2018 года в России выявили свыше 140 тысяч коррупционеров. Только за 2025 в поле зрения правоохранителей попали более 20 тысяч человек. Чуть более 17% преступлений совершены группой лиц, то есть сговором. Ну а более половины нарушителей уже имели опыт противоправных действий. Треть из них ранее судимы. Самая распространенная форма коррупции – взятка. Конвертики, договоренности, которые мешают нормальной жизни миллионов людей. Эти данные не просто статистика. Это сигнал. Коррупция – проблема, которая касается каждого. Она влияет на качество услуг, развитие городов и доверие к институтам. Пока мы остаемся равнодушными, ситуация вряд ли изменится.

от музыки к мыслям о состоянии, при котором вроде бы бежишь, но остаешься на месте. Как часто приходится сталкиваться с профессиональным выгоранием? Какие факторы приводят к этому? Как повысить мотивацию работника? Что может сам человек сделать, чтобы вывести себя из профессионального выгорания? Поможет ли человеку отпуск или смена места работы? Нужен ли коллективу психолог? И так далее.

тихо обмелевший перекат. В Карелии середина лета, ныряют ласточки в закат. Тепло стоит

От музыки к постоянному желанию высказывать недовольство. Есть такая дурацкая привычка – постоянно жаловаться. И вот почему. Когда мы переживаем негативные эмоции, в нашем организме повышается уровень кортизола. В результате под ударом оказывается иммунная система, поднимается кровяное давление и уровень холестерина, что чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, повышается риск ожирения и диабета. Перестаем жаловаться.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не верю в них. Если, например, тебе плохо от того, что ничего в жизни не меняется, то что тут делается к лучшему? Проблемы, да и только. Берегите себя и стремитесь к лучшему. Вот только лучшее у каждого свое.

Тут кое-что интересное прочитал в новостях. Оказывается, каждый третий россиянин полагает, что сейчас лучше побольше тратить, а свободные сбережения по возможности как можно быстрее вложить во что-нибудь выгодное. Хотя 53% граждан, наоборот, считают наиболее рациональным поведением минимальные денежные траты и сохранение максимальной суммы на будущее. Таковы данные опроса в ЦИОМ. Ну и по данным опроса, каждый седьмой гражданин затрудняется определиться с тем, какой из этих двух вариантов на данный момент представляется оптимальным.

0: Всем легкого продолжения всего начатого под музыку на любимой волне. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хоросгуляй» осталось 34 дня. 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как заявил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, тесты идут уже около месяца, и пока результаты положительны. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на составы. По прогнозам, высокоскоростной интернет в поездах в России может стать доступен в 2028 году. Как пишет Интерфакс, проект охватывает и скоростные составы. Речь идет о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. Российские автовладельцы могут получить компенсацию за блокировку своего авто на парковке. Как сообщает RT, ссылаясь на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, статьи Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок, если они вызваны блокировкой. При этом автовладельцу потребуется доказать, кто именно перекрыл выезд, размер понесенных потерь и связь между нарушением и ущербом. Бондарь отметил, что правила дорожного движения запрещают парковку, при которой становится невозможным выезд другого автомобиля. Закупать продукты к новогоднему столу стоит заранее, начав с товаров длительного хранения. Такой совет дала старшая аналитика инвестиционной компании Валерия Попова. По ее словам, к декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристые, в том числе из-за индексации акцизов. Из-за перегруженной логистики красная икра прибавляет 10-15%, мандарины и другие цитрусовые к середине декабря 10-20%. Прежде всего, Попова рекомендует приобрести товары с длительным сроком хранения: крупы, макароны, сахар, муку, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Октябрьское воскресенье – идеальное время для ностальгии. Да, лучше не придумаешь. Только что была песня про ту самую рыжую девчонку, от которой у всего класса сбивалось дыхание. Было такое? Ну, вспоминайте. А теперь про всех сразу. Ну, вот дальше сейчас будет. Про тех, кто списывал, кто спорил с учителем, кто харкался бумажками. Там про тех, кто мечтал, да, поскорее выпуститься. Александр Маршал, наш класс. И пусть эта песня напомнит, что школьные годы – это не про оценки, а про людей. Андрей Лобанов у микрофона, радио «Шансон» в ваших колонках.
1: О былом свою жизнь читая между строк,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

наших роз и обратно на мороз неохота. Время есть, чего терять, я живу.

Знаете, как бывает, в воскресенье вечером сядешь и думаешь, вроде бы день был длинный, оглянешься и не успел даже чаю спокойно попить. Сергей Наговицын про прощание спел так, что мурашки по коже, а теперь хочется про время, но уже с надеждой. Рада рай, ее без любви секунда верста. Как раз про то, как по-разному мы чувствуем время и минуты. И пусть сегодня время будет добрым и никуда не торопится. Это самое душевное радио. Меня зовут Андрей Лобанов. Всем прекрасного настроения.

Только что Геннадий Жаров спел «Ушаночку», и сразу перед глазами эта картина. Зима, ушанка, искорка в глазах, и ты понимаешь, перед такой женщиной даже ветер перестает хулиганить. А далее у нас в эфире не про образ, а про суть, про то, как женщина может одним словом все расставить по местам. Евгений Григорьев с песней «Только так». Это как раз про женскую твердость, которая на самом деле очень нежная. Пусть эта песня станет комплиментом всем, кто умеет быть и мягкой, и сильной одновременно.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет.
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого.
9: А ты видела?
8: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Ребята, все будет путем.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

Только что Стас Михайлов, мама, и в продолжении мобильных выходных, дорогие друзья, есть сообщение. Добрый день, Шансон. Хочу поздравить тещеньку с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, оставаться всегда молодой, долгих лет, успехов, радостей больших, чтобы жизнь дарила яркий свет. Зять Юрий написал это сообщение. Есть еще. Поздравляю всех с днем сельского работника. Да, сегодня празднуют. Поздравляю всех, кто причастен. Привет любимому мужу в город Владимир. Да, он садит чеснок, любимый Малыгин Максим. Максим, вам большой привет. Катюш, Танюша, готовьте шурпу, я жду. Целую, люблю, обнимаю вас. Александр написал. +7 909 955 103.0. Продолжайте писать.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире, а каждый 5-й ребенок и подросток имеет избыточный вес. По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 90-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое. В свою очередь, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что проблема лишнего веса вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической. Правительство учредило для студентов технических специальностей две новые именные стипендии. Как заявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. В России приобретает популярность свидания с самим собой. Как рассказала психолог Лидия Кутузова, посещение ресторана, кино или концерта в одиночестве все чаще становится осознанным выбором, а не вынужденной ситуацией. Одной из причин стало нежелание откладывать планы из-за отсутствия компании. У друзей может не совпадать график, партнер может быть занят, а подходящего человека для совместного похода может просто не оказаться. В такой ситуации человек не ждет, пока кто-то освободится, а самостоятельно отправляется туда, куда ему хочется. Как пишет «Известия», еще одной причиной популярности свидания с самим собой является возможность принимать решения с учетом только собственных желаний. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Михаил Круг, Владимирский Централ, только что в эфире радио «Шансон». Дарья Березовская недавно рассказывала новость, что в России приобретает популярность свидания с самим собой. Если раньше ты грустил, что идешь в кино один, теперь можно гордо говорить: «У меня свидание с самим собой». Это уже не про одиночество, это про личный тайм-менеджмент, да, и уважение к себе. Ну и что, стопроцентное понимание с партнером, и точно знаю, что партнер оплатит половину счета. В общем, как-то так. Сергей Любавин, Татьяна Буланова, далее. Меня зовут Андрей Лобанов, всем хорошего настроения.

0: Александр Розенбаум только что спел про все эти «если бы время шло медленнее», «если бы заботы решались сами», «если бы можно было нажать на кнопку и просто немножечко отдохнуть и подышать». Ну а теперь про то, что реально и точно греет, про человека, который ждет. Руслан Олехно знает, как это ценно. «Ждет меня любимая». Пусть эта песня напомнит, что иногда самое лучшее, если бы это... А вдруг сегодня все сложится и получится. И пусть сегодня все сложится и получится у вас, дорогие друзья. Это радио «Шансон», Андрей Лобанов у микрофона. Всем хорошего настроения.
1: Бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле.

Федя Карманов, Анатолий Полотно. Ну, раз женился, не вой, а лучше бери жену на разгуляй с собой. Да, вот так. 14 ноября в Лайф-арене соберутся те, чьи песни мы знаем наизусть. Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие легенды. Ну и, конечно же, новые звезды жанра Чепик, Холла и другие. Представьте, вы на танцполе, прямо у сцены, рядом такие же фанаты. Все танцуют, поют, смеются. В общем, отрываются по полной. Билеты на танцпол еще есть. Ну и напоминаю, вам должно быть более 12 лет для посещения данного мероприятия, а его надо посетить. Стоит того.

0: И корову заведем.
1: Точно.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
0: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
0: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
0: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
12: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Петь мне сегодня не то чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос и лежит на душе камень пустых фраз. Лучше давай в этот праздничный день Богу поставим свечи

зеленой листвой. Вот и промчалось лето, я до сих пор безнаказанно твой. Чьим мне еще быть? Смету судьбы замыкает порой стоимость пистолета. Да и у черта охотников строй, жаждущих в лед

сегодня не то чтобы лень, да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки,

а просто нет Володи. И нету Игорька. Пить мне сегодня не то чтобы лень,

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

0: Извини, просто я устал. Не грещи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Артур Руденко в эфире радио «Шансон». Без любви твоей не смогу. Ну и в рамках мобильных выходных есть еще привет. Привет, любимое радио. С вами Елена из Казани. Всем хорошего воскресенья, Леночка, и вам, и Казань, большой привет. Здравствуйте, дорогой радио «Шансон». Передаю привет своему другу Василию Николаевичу. Желаю ему хорошей дороги и, поглядывая в зеркало, счастливого пути, друг мой, ни гвоздя, ни жезла. Хочу отправить привет Виталию Николаевичу Плотникову от Андрея Меркулова. Это сообщение. Андрей Меркулов, а вам большой привет от радио «Шансон». Дорогие друзья, всем говорю до свидания. Услышимся завтра в эфире самого душевного. Ну а далее, в следующем часе, встречайте Маргариту Виноградову.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные полезные товары для питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер премиум класса. Ветеринарные препараты и ветдиеты. Зоомагазин «Кошкин дом» на Антикайнина 7А работает ежедневно с 10 до 20 часов. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 704-26, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8%. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, по фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%. Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал, отметил министр. Как сообщает известный, вырастет прожиточный минимум. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды – 1 февраля и 1 апреля. Такая индексация затронет 37,5 миллионов россиян. В Российском Союзе туриндустрии опровергли сообщения о массовых отказах турецких отелей заселять одиноких мужчин и мужские компании. Как пишет «Известия», такие ограничения устанавливают лишь отдельные гостиницы. Ранее появилась информация, что отели в Турции якобы массово отказывают мужчинам в заселении без женщин из-за опасений возможных конфликтов и инцидентов, связанных с употреблением алкоголя. Отмечается, что туроператоры заранее располагают информацию о подобных условиях и учитывают ее при оформлении поездок. Новый беговой маршрут появился вокруг большой спортивной арены в Лужниках. Его протяженность составляет 1 километр 100 метров. Как сообщил Сергей Собянин, на дорожке специалисты уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров. Теперь территория около большой спортивной арены доступна только для спортсменов и пешеходов. Тренироваться там стало безопаснее. Для горожан также оборудовали питьевой фонтанчик на центральной площади. Мэр города добавил, что до конца текущего года между Южным спортивным центром и метромостом планируют открыть спортплощадку с уличными тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: В начале музыкального культовая песня от Ивана Кучина «В таверне тихо плачет скрипка». Октябрь продолжается, вечер в столице начинается, и я, Рит Виноградова, полдня, что я делала полезного? Конечно, шуршала листьями. Парке, кстати, считаю, это обязательное мероприятие для осени и воскресенья. А сейчас пришла в студию с вдохновением проводить ближайшие 5 часов в лучшей компании. Рядом с вами, на волне радио «Шансон». Далее послушаем брутального, молодого и талантливого Холу с песней, ну, сами знаете смысл.
1: В ярком свете листа

вечно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. Оп!

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял, грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая

страхом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: Ленка пролегла.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот в их песнях. Жизнь без прикрас, настоящие чувства и истории, в которых кто-то обязательно узнает себя. Это, конечно, Александр Дюмин. И совсем недавно он отмечал день рождения. Это артист, которого мы любим за искренность и сердечные песни. Александру Васильевичу мы желаем здоровья, вдохновения, побольше новых песен. А мы с вами продолжаем наш вечер музыкой, в которой всегда есть душа и характер. Далее Олег Митяев для вас.
2: Тронется, еще чуть-чуть и поезд тронется.

0: уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: не знал.
1: Сергей Куренков поддерживает нас очаровательной песней «Не грусти». И совсем скоро состоится долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Это пройдет 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина-воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», будут и премьеры новых песен. Поэтому не упускайте возможность. Возрастное ограничение 12+.
2: В спину глядит не мент, а кореша. Слышу, кричат ни пуха, ни пера. К черту!

0: Любовь. На радио Шансон реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
0: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Настасья Самбурская с песней «Безответная». А вам когда-нибудь хотелось нанять человека, который решит за вас скучные и бытовые вопросы? В Китае такая услуга становится все популярнее. Можно нанять человека, который вынесет мусор, приготовит ужин, постоит за вас в очереди. А некоторые предлагают даже услуги заместителя для выяснения отношений. Вот это, я понимаю, делегирование. Только представьте, что кто-то за вас может сходить на родительское собрание, поговорить с соседями и объяснить родственникам, почему вы до сих пор не замужем или не женаты. А прямо сейчас полетаем с Марком Бартоном.

0: категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 34 дня, 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Средний срок рассмотрения заявления на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет 4 дня. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, более 1,5 миллиона родителей получили выплату в текущем году. В этих семьях воспитываются 3 400 000 детей. Как сообщает портал «Москва-24», средний размер семейной налоговой выплаты по итогам кампании этого года превысил 30 тысяч рублей. В Общественной палате предложили продлить срок приема заявок на ее получение до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Еврокомиссия разрабатывает план, который с января следующего года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщает издание «Политика», среди целей – не пустить на территории ЕС 650 тысяч ветеранов СВО. Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. По заявлению этих стран, российские туристы якобы могут представлять гибридную угрозу для европейского военно-промышленного комплекса, который выпускает вооружение для Украины. При этом портал «Москва-24» напоминает, что выработка визовой политики не входит в полномочия Еврокомиссии. Ее определяют сами страны и члены Союза. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Бессменный хит на все времена от Евгения Григорьева «Вечер в столице». И давайте признаем, октябрь очень ласковый в этом году. Синоптики призывают не торопиться москвичам менять резину с летней на зимнюю. Переобуваться рекомендуется, когда среднесуточная температура снизится до плюс 5-6 градусов. Но в ближайшие дни будет значительно теплее. К тому же заморозков пока тоже не ожидается. И это замечательно. А прямо сейчас для вас Михаил Бублик «Сам тебя выдумал».
1: Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Рассказывала мама. Помнишь Лорку?
1: Мы вместе кружимся в музыкальной карусели. Владислав Медяник. Далее послушаем Григория Лепса, а также в ближайшее время Михаил Шуфутинский. Группа «Бумер» — это радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Красивого вечера всем, кто рядом. Музыки много. «Шансон» — один.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон».

Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но проклятым островет календаря по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie, yeah.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Ну что, полетим вместе отдыхать с Михаилом Шуфутинским. Кстати, это не шутка. Уже в этом месяце с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона, звезды жанра. Для вас выступят любимые артисты. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А сейчас Андрей Косинский. Корюшка.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
3: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
6: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Александр Новиков. И после песни «Девушка с плаката» хочется сказать: хорошо, когда женщина красивая, а еще лучше, когда по-настоящему счастливая. Хотя, если честно, нам ведь не обязательно быть с обложки. Иногда достаточно одного взгляда, улыбки, и уже кто-то в вас, дорогие наши женщины, по-настоящему влюблен. А мы продолжаем наш вечер. Далее артист, который знает толк и в женской красоте, и в песнях о любви и чувствах, Алексей Брянцев. Прошу прощения, вот так вот я после Александра Новикова. Мы похожи для вас.
1: Ты зеркало мое,

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили, что число легальных производителей биологически активных добавок в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в 1,5 раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3,5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровую след товара на каждом этапе, от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателям. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка. 6 лет назад на кольцевую линию метро впервые вышел технологичный поезд «Москва-2020». Как рассказал Сергей Собянин, при создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. В поездах широкие двери и межвагонные переходы. В каждом вагоне работают 2 климатические установки. А увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке. Мэр Москвы также отметил, что сегодня столичное метро занимает первое место по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. 2 выходных дней может быть недостаточно для полноценного восстановления после рабочей недели. Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на врача превентивной медицины Анастасию Самойлову, после напряженной недели организму на полноценную биохимическую перезагрузку необходимо 72 часа. Первый день отдыха организм тратит на попытку снизить пульс и снять спазм диафрагмы. Восстановление сна, нормализация уровня магния и уменьшение системного воспаления, по словам врача, начинаются только на 2-й или 3-й день. С точки зрения профилактики Самойлова назвала оптимальной 4-дневную рабочую неделю или 6-часовой рабочий день. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Александра Розенбаум с песней про любовь и крышу. И как никогда хочется любить и согреваться чувствами в этот переходный погодный период осени. Но скажите, что это так. Пусть этот вечер будет наполнен светлыми новостями, хорошими, приятными эмоциями, встречами и, конечно, позитивными планами на следующую неделю. Если нужна поддержка, то я напомню, что радио «Шансон» всегда рядом. Далее в эфире очаровательная «Чепик» 5 минут назад. Музыки много, «Шансон» один. Всем приятного вечера.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.
0: Осень.

Михаил Круг с ностальгией о будущей любви. Ну, что сказать, любим мы поностальгировать и еще любим веселиться. А до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. Долгожданный вечер состоится 14 ноября. В столичной лайф-арене на сцену выйдут легенды радио-шансон, новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Ярослав Сумишевский, Михаил Шелик, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев, веселья и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Музыки много, шансон один.

Вечер воскресенья. И Андрей Бандера с композицией «Шереметьево». Вы на волне радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Еще 3 часа будем вместе. Понимаю, что порой не хватает душевности и каких-то искренних моментов. Я предлагаю это исправить прямо сейчас. Группа «Белый орел». Как упоительны в России вечера в этот вечер специально для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: луна.
1: А вы заметили, что в воскресенье всегда хочется замедлить, а оно все мчится и стремится к понедельнику. Но запечатлеть это время мы можем в программе «Только для вас». Там, где рождается и любовь, и признание, исполняются все пожелания, где есть возможность передать привет, признаться в чувствах. Поэтому не пропустите следующий музыкальный для ваших сообщений. А сейчас послушаем Ярослава Сумишевского «Мираж любви».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня и при этом бодрого настроения. Оставайтесь с нами.

Любимых мелодий через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут эксперты назвали любимые автомобили женщин России. Оказывается, у девушек наиболее популярной маркой среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за прошлый год. Следом идут Hyundai и Lada. В пятерку вошли Toyota и Nissan. Об этом сообщает газета.ру.

От знакомых мелодий к мыслям вслух. Скромность и честность всегда украшают человека. Если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

Интересную информацию. 7 слов, которые не стоит писать в резюме. Ответственный. Вместо этого используйте добросовестный, решительный или компетентный. Слово коммуникабельный. Вместо этого лучше написать красноречивый, обаятельный или отзывчивый. Следующее слово. Стрессоустойчивый. Вместо этого используйте надежный, тактичный и справедливый. Далее по списку. Пунктуальный, дисциплинированный, аккуратный. Вместо этого обязательный, внимательный. И последнее слово. Обучаемый. Лучше заменить фразами. Стремлюсь к совершенству в своей профессии, открыт для новых направлений или

0: От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к триллиону. Есть только один шанс из 135, что среди более чем 8 миллиардов человек, живущих на планете, найдется ваш двойник. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.
1: Мы выбираем путь.

Весна шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Оказывается, за распространение изображений известных людей, созданных нейросетями, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказывает газета.ру. Эксперты отмечают, сама по себе генерация фотографий не запрещена, но если такие картинки распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку, то это становится преступлением. Уголовное дело могут возбудить по статьям о нарушении частной жизни, клевете или возбуждении ненависти. Известные люди часто спокойно относятся к ИИ-изображениям, воспринимая их как дополнительное внимание. Но если материал порочит честь и достоинство, автору грозит уголовное преследование. Вот такие новости.

Где ты, где ты, где ты, белая карета? В стенах туалета человек кричит, но не слышат стены трубы, словно вены, и бочок сливной, как сердце бьет.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных историй к игре в прятки. В жизни как в прятках. Ты постоянно кого-то или что-то ищешь. Сначала телефон или ключи, а потом и своего человека. С последним вообще сложно, потому что вторая половинка сегодня твоя, а завтра передумала. Поэтому лучше искать телефон и ключи. А поиски любви могут потом закончиться поисками психологической помощи.
2: Нету

От музыкального эфира к крылатым фразам. Есть такое устойчивое выражение. Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза она так и не стала. Лошадка, наверное, мечтает быть свободной, и коллективное хозяйство ей навязал человек. Часто стереотипы нам мешают быть собой. Выходите из матрицы и слушайте свое сердце. Оно никогда не обманет.

Весна торопится под музыку на любимой волне, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это тот отдых,

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут эксперты напомнили о двойной оплате за работу в выходные. Занятость в прошедшие праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напоминают эксперты по трудовому праву. Сотрудник может отказаться от двойной оплаты и попросить предоставить ему дополнительный выходной вместо этого. Но такая инициатива должна исходить от работника. Ну а работодатель не имеет права навязывать такой вариант. Об этом сообщает РИА Новости. Продолжительные выходные остались позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.

повторение – мать учения, говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться, и день, и ночь, просто гениально».

0: От знакомых мелодий к мыслям вслух. Некоторые композиции поднимают глубокие философские вопросы. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: Социальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое, третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Поздний вечер в столице. Микрофона Рита Виноградова. А что поможет начать понедельник без ощущения, что жизнь уже с утра решила проверить нас на прочность? Первое – это не пытайтесь в понедельник переделать все, что не успели за прошлую неделю. Пожалуйста. Второе – начните утро не с тревожного просмотра всех сообщений, а с чего-то приятного, хорошей музыки, спокойного завтрака. И третье – обязательно запланируйте на этот день что-нибудь приятное. И простое. Например, встреча с близким человеком, прогулка или просто вечер на диване без чувства вины.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Юта с песней «Та самая девчонка и я», та самая девчонка, которая хочет напомнить о том, что совсем скоро всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится этот праздник 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.
1: Давно хотел

много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя.

дыхания твои. Знаешь, как я тосковал

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Песни дочки завещаю.

Душевность Ивана Кучина, его песен бесконечно. Я, Рита Виноградова, завершаю свой эфир на сегодня и хотела немного об исследованиях напоследок, о том, что даже одна ночь недосыпа может повлиять на настроение, внимание и на то, как вообще мы воспринимаем окружающий мир. А хороший сон помогает мозгу восстановиться, а нам проснуться с новыми силами. Поэтому не откладывайте отдых на потом. Вы заслуживаете заботы. А сегодня пусть вам снятся самые нежные сны. Спокойной ночи, берегите себя. И, конечно же, сейчас сердце на костре специально для вас.

сайбермаме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение ха.

Любовью совращен моей, я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой, сценой на все сто. Рвет на части

стола на грустных нотах. Улица Восточная, открышь на тротуары, доставая небо вверх. Сизари сбивались в пары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная. И грустит при всем народе улица Восточная. А рубаха из баталий трижды рвана, негде рвать, рождена

значит, будет собираться улица восточная. А в окне родном до боли патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет, а она ему поет.

восточная. В этот двор, где небо блюдца, а то ли купол шапито.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю.

0: И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

избитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душе.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут

океану наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

выводит рапсодию латаный френч, не меняя на фраг, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская.

поднимает дрон атакующего эскадрона. Не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение. В черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дробь атакующего эскадрона.

внимание.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко?

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

по паркету, а всему научился.

0: ты уже и там. Ну, конечно, не ангел.
1: Радио «Шансон».
2: Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю

закончится сейчас. Да в этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз, подумал я.

метель не заметет. Итак, я оставляю позади под этим серым неприятным небом дурман фиалок наготу гвоздик и слезы вперемешку с талым снегом. Москва слезам не верит и слезинкам, и не намерен больше я рыдать. Спешу навстречу новым поединкам, и как всегда

0: счастье на съемных квартирах.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

глазах, как годы летят. Наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили, будто только вчера.

ты часто спорил с судьбой, задавал ей вопросы, только скрылись в туман все былые мечты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: День залит дождем,

улетает в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли. Ах, как она летает, мысли заплетает, и на сердце тает лед. А мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку, и меня как бабочку в лед. Письма, что слетались когда-то, бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

И в запретке только бабочкина полька, а жизнь моя была и нет. Завтра прилетят на подмогу птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

рвется. Прямо в запретку звезда. Ах, где она летает, бродит, обитает, где на землю упадет. Прямо с неба в клетку, но только

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
0: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем?

0: Радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.